0: It's all that unstoppable color and darkness coming from all sides. Must be Seer. Listen every Sunday at 9 p.m. Central Intergalactic Time to Seer Radio on the Cybernetic Broadcasting System. The usual unusual since 2009. Come with us. Come with us. Come with us. Come with us.
1: The Intergalactic FM Festival of 2026, May 14, 15, 16 and 17 in The Hague, Holland. Click on the link for more information and tickets. We'll see you soon. We are coming.
2: Паттерсон запарковал машину у кинотеатра «Россия».
3: Карбович проехал Университетский проспект, повернул на Мосфильмовскую улицу и едет к Киевскому вокзалу.
4: А где Лунц?
5: Лунц выехал на Ленинградский проспект. Приближайтесь к речному вокзалу.
4: Значит, Карпович едет к нам в гости. Что ж так рано? Ведь связь назначена на 23.
6: Decompression. Decompression. Decompression.

0: пропалывается.
1: Алло. Как меня принимаешь? Оператор УВБ-76.
0: Самый натуральный засранец.